0: пишут и в далекий лагерь.
1: И пусть для всех ты далеко не ангел, нужна поддержка друга и тебе.
0: Но оторвитесь вы

при меня. Он со мною кутил по ночам, мелочишкой последней звеня, и к безделью меня приучал человек, не любивший меня. Он твердил мне: талант пустяки.

самим человек, не любивший меня. Если б не был он мною самим, человек, не любивший меня.

я живу теперь один. Ванная, ковер и вид на реку, будто иностранный гражданин.

0: Реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
6: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 35 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай.
10: Выбирай. Выбирай.
9: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна?

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

мой парус, ты мой берег, ты добро и правде мера. Как я верил, как я верил, но сегодня не могу. Уезжай, сказала грустно, мне с тобой на сердце пусто. Жизнь идет, а боль отпустит, и глаза не лгут. Колесики, колесики везут меня вдоль просеки.

спросите, вы никогда не спросите, зачем мне эта жизнь? Отгорела, отзвенела, унеслась туманом белым наша грустная новелла. Стольких долгих трудных лет, взгляд родной такой близкий, и волос пахучих искры. Но сегодня словно выстрел прозвучало «нет».

0: светлый образ невесты.
1: Сойди сваты скорее, черт кудрявый. Не мог ботинки вычистить до дна. Здрасте, а я-то дура упустила славу.

по-соседски Вовка налил мне стакан. А я сглотнул, и на тебе, невеста. И вот теперь моей свободы вместо на шею в виде бабочки аркан. Но ничего, я тоже не цветок. Потяжелей ее кило на 8. Чуть что нокаут, и прощения просим. Открой глаза и пялься в потолок.

0: работник ЗАГСа.
1: Дорогие товарищи брачующиеся, вот стоите вы такие улыбающиеся, вот стоите вы такие любующиеся, своими отношениями заканивающимися. Подойдите поближе, расписывающиеся, поднесите свидетеля уже нажравшегося, распишитесь здесь, здесь и здесь. И внесите свидетель, совсем уже, к сожалению,

0: свидетель.
1: Это... Секундочку. Мы сколько и пацанами, а Колька где? А Вовка, он не с нами, а Колька вообще...
0: Работник ЗАГСа.
2: А теперь знак супружеской верности и доблести. Обменяйтесь кольцами 96-й пробы, чтоб делили на всех свои радости и горести, чтоб любили друг друга до самого гроба. А если случатся какие-то неразумения, друг на друга какие-то поползновения, то пройдите в комнату номер 35 и напишите на развод заявление.
0: Невеста.
3: Колечко на палец попался радивый.
4: Тело сухофруктов, минтай и сардины.
0: Свекровь.
4: Закуску все гости приносят с собой, а что не допели, уносим домой.
0: Гости.
4: А

Я по любви поминки справил, я, как свеча, по капле таю. И вот опять без летных правил над нашим городом летаю.

0: Радио Шансон.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирайте Wildberries.
2: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: РБ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности приложения WebJob 18+.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай. Выбирай.
10: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег мой назван и находил, значит, по-другому, то есть не как все.

0: по камням, по лужам, по росе я впервые не был иноходцем. Я стремился выиграть, как все.
1: Радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Как ты встретишь меня, моя нежная, когда я у людей на виду из-за стенок режимного лагеря? Я к тебе уцелевший приду.

Дождик капал на рыло и надул на нагана. Вохра нас окружила, руки у гору кричат, но они просчитались. Окружение разбито, нас теперь не догонит карабина. Салют.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

желтый глаз светофор. Я слонялся с горластой гитарой и глядел в ее окна, как вор. С тихой грустью сиротской гармошки

0: Реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

смеется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
1: А в чем?
2: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
1: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
2: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
1: И что же делать?
2: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
1: Впервые слышу.
2: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
1: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
2: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз-Аполлон».
1: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
2: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
1: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз-Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дела на третьем этаже. Еще все целы зеркала, и все в порядке. Кинотеатры гонят план во весь экран.

как влаги в ноябре, а город с крышей так красив, ума лишится. Ты скоро про него споешь, чумазый питерский говорит.

0: посадку в самый темный год.
1: Реклама.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
6: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: радио «Шансон».
1: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Угасание после 55 – это приговор?
2: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
1: Что отказывает первым?
2: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
1: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
2: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
1: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
2: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
1: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
2: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

«Не плачь». Композиция в эфире «Хорошего радио». Ну, если не домой возвращаться, то куда? Туда, где все мои друзья еще смеются. Это уже слова из следующей композиции на волне «Хорошего радио». Звучащий будет запрещенный поворот, когда простым и нежным взором тату на сердце тоже в ближайшие минуты послушаем, потому что музыки много, а шансон один. В студии «Хорошего радио» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Встречаемся с вами в замечательный день, в выходной, в субботу, на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Запрещенный поворот в эфире хорошего радио сделала группа «Лесоповал». Ну а в жизни, насколько извилист путь у ребят, мотает по стране, по-другому не скажешь. Группа «Лесоповал» в эти выходные на Черноморском побережье с песнями, а через неделю ждет выступлений Сибирь, Сургут и Нижневартовск. «Запрещенный поворот» на радио «Шансон».
1: Когда просто...

Домашняя история. Грусть гитарная в эфире Хорошего радио. Про дом свой рассказывает и Любовь Успенская. Ее голос дальше зазвучит на волне Хорошего радио. Раньше-то в семье у Любови Успенской разделялись отношения так. Она, как мама, была наставницей, а дочь – способной ученицей. Но прошло время, и к нынешнему времени, артистка говорит, эти грани абсолютно стерлись. «Горький вкус бузины» звучит на волне Хорошего радио.

0: Реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
0: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: там, где когда-то мы росли.
1: Тогда вопрос вдогонку этой композиции. А где напитываться будем отличным настроением? А есть такое место, а есть такое время. И оно придет скоро, 14 ноября. На столичной Лайф-арене будет всенародная танцплощадка. Эх, разгуляй, будет задорно, весело, будет очень-очень песенно. Несколько часов любимой музыки вам гарантировано. И замечательных артистов придет большое количество, чтобы могли действительно потанцевать. Самые доступные билеты, заметьте, на танцпол, где каждый зритель может стать частью большого музыкального праздника. Возрастное ограничение 12+.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва в Москве проходят в штатном режиме. Жалоб на ход голосования в Мосгосразбирком не поступало. Такую информацию дали в общественном штабе по наблюдению за выборами. Международные наблюдатели также отмечают высокий уровень организации проведения выборов в Москве. Голосование на выборах депутатов Госдумы также началось в 7 городах Китая. Избирательные участки открылись в Пекине, Гонконге, Гуанчжоу, Ухане, Харбине, Шанхае и Шэньяне. Продолжая тему Китая, поток российских туристов в Китай заметно вырос после введения безвизового режима. За первое полугодие 2026 года КНР посетили более 1 миллиона 600 тысяч россиян. Об этом сообщил посол России в Китае Игорь Маргулов. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что в 2025 году Китай посетили свыше 2 миллионов россиян, а Россию более миллиона граждан КНР. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что общий турпоток между двумя странами в первом полугодии благодаря безвизовому режиму увеличился на 43%. Отопительный сезон в Москве может стартовать 15-20 октября из-за ожидаемой теплой погоды. Прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он добавил, что обычно отопительный сезон начинается с 5 октября и далее. Решение о запуске отопления принимают городские власти, при этом тепло должны подать не позднее следующего дня после того, как температурный порог ниже 8 градусов сохранится в течение 5 суток. В Москву скоро прилетят редкие птицы, среди которых обыкновенная чечетка, серый сорокопут, земняк и пуночка. Об этом рассказали в столичном департаменте природопользования. В январе в Москву также могут прибыть большой и средний крохоли, луток и длиннохвостая неясыть. В этом году московский регион столкнулся с нашествием скворцов. Это связано с обилием корма и благоприятной погодой. И о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 11 градусов. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

и он снова кружит надо мной. Линейки косые, как дождик, в них строчки размыть не смогли. Летает журавлик, как может, с ладони ее до земли. И что-то еще между строчек не может мне в голос прочесть, но хочет, из неба так хочет.

Верю я. Название композиции в эфире хорошего радио, отзвучавшее за иную песню и вправду целого мира. Не жалко. Если вы бывали на наших прежних разгуляях, то поймете, что поход на разгуляй на нашу всенародную танцплощадку – это дорогого стоит. И 14 ноября на столичной лайф-арене стоит оказаться, потому что это действительно согревающая история поздней осенью. Настоящий такой оазис замечательной музыки, любимой музыки и энергичных танцев. Ну и, соответственно, отличного настроения. Возрастное ограничение 12+. Рассчитывайте, что артистов придет огромное количество на нашу танцевальную площадку на нашем интернет-сайте radioshanson.ru. Все подробности можно узнать.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: С добрым утром, любимая, на радио Шансон. Эту фразу «Где же можно сказать Ире Круг?» Эти выходные Ира проводит в тундре. Споет в городе трудовой доблести Норильске, а через несколько дней пройдет с Павлучком Улан-Удэ. И тоже выйдет на сцену.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

Лишних слов и вправду не нужно, но кое-что про нынешний сезон словами Виктора Королева можно все-таки сказать. Именно Виктора Королева следующая песня звучит на волне хорошего радио, вот разыгрывается, «Растопи лед» называется. Ну а что по поводу осени, говорит Виктор Королев? Всегда эта осень в сентябре напоминает ему школьные дни и учебу в музыкальном училище, когда пришлось уехать из отчего дома и окунуться в самостоятельность. А это, между прочим, были холодные электрические автобусы и общежитие, и все это надо было выдержать. Ну, говорит Виктор Королев, одно общежитие только было испытанием на силу духа. Ого-го.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 9 утра в Москве. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Нагрузка в старших классах со следующего учебного года вырастет. Минимальное количество учебных часов для 10-11 классов станет на 140 больше, чем сейчас, сообщило Минпросвещение. При этом недельная нагрузка не должна превышать 37 часов в каждом классе. Изменение связано с введением нового государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Его положения начнут действовать с 1 сентября 2027 года. Уровень безработицы в 2% и ниже зафиксирован в 54 регионах России. По информации Росстата, самые низкие показатели отмечены в Калужской, Нижегородской, Новгородской областях, Хабаровском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Там показатель не превышает 1%. Также низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской и Самарской областях, в Татарстане, Башкортостане и Ямало-Ненецком автономном округе. Чуть ранее в Центробанке сообщили, что напряженность на российском рынке труда постепенно снижается. Московский мотофестиваль, приуроченный к закрытию мотосезона, пройдет сегодня на Садовом кольце. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. Он подчеркнул, что такие мероприятия напоминают о важности культурного вождения и ответственного поведения за рулем. Центральным элементом программы станет заезд колонны мотоциклистов с 12 до 12.20. Для гостей фестиваля также подготовлена развлекательная программа, включающая выступления звезд отечественной эстрады. Слова «дофаминовый», «вайб-кодинг» и «гиперфикс» могут претендовать на звание «Слово года 2026». Такие варианты назвала профессор РГПУ Наталья Козловская. По словам лингвиста, слово «дофаминовый» стало использоваться в новых сочетаниях. Дофаминовые вещи, дофаминовый гардероб, дофаминовая мебель и дофаминовая мода. В таком контексте оно обозначает яркие, насыщенные цвета, свободу фантазии в одежде и выразительный дизайн пространства. Эксперт отметила, что это значение начало проявляться примерно в 2017 году, но особенно востребованным стало сейчас. Служба информации «Радио Шансон».

0: А чтобы душа развернулась, хорошей музыки с каждым днем становится все больше, наверняка вы заметили. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Песни любимых артистов самого народного жанра слушайте дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Это для лиц старше 18 лет. И абсолютно для всех. Сусуманская лирическая звучит дальше на волне хорошего радио. А в студии «Шансона» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте, вместе. Здравствуйте, здравствуйте, вместе послушаем.
1: Нас

Пришла весна в натуре, значит, без обмана. Наладился этап до Сусумана, где моют золото.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 35 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

«Без любви секунда верста» отзвучал на волне хорошего радио. И без поздравлений день тоже очень-очень неинтересный. У нас в эфире появится человек, который по праву, в отличие от многих других артистов, на вопрос, а где родился, где, можно сказать, в Караганде. Кайметов сегодня празднует день рождения. 19 сентября 1964 года появился на свет и дарит нам свои песни, за что мы очень и очень благодарны. И от души поздравляем.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: весна.
1: Это Сергей Трофимов на Хорошем радио. В этом году эксперты проанализировали композиции, написанные о России, которые выпускались с конца 20 века. И вот в десятку наиболее популярных в нашей стране входит в том числе и одна из песен Сергея Трофимова. Ну а обновка на очереди. Вика Ветер пару дней назад в эфире Хорошего радио представила вот эту композицию «Девки гуляем». Оцените на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
1: «Шансон». Москва, 103.0 FM.

из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо. Наши пять.

шансон. В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

любе на шансоне. Николай Расторгуев говорит, не видит большого смысла компоновать композиции в альбомы. Время изменилось. Раньше человек покупал пластинку, слушал целиком. Была совершенно другая культура потребления музыки. Сейчас все слушают потоком в интернете. Поэтому ныне логичнее выпускать песни постепенно, по мере их появления.

встретились вновь. Здравствуй, первая гордая, неземная любовь.

краски в белом снегу. Почему ты замужем? Почему? Там олень ходит замшевый, сопки в белом снегу. Ну почему ты замужем? Почему? Этот город построен здесь, в таежном краю. Сосны вы.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 10 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В Москве открылись избирательные участки во второй день проведения выборов депутатов в Государственную Думу. Все участки начали работу вовремя, проголосовать на них можно будет до 20:00. Сами участки проработают вплоть до последнего дня выборов, 20 сентября. Кроме того, открылись и участки в новых регионах России, где голосование на выборах в Госдуму происходит впервые. Тем временем явка по итогам первого дня составила почти 30%. Жителей Байкальской и Иркутской области, желающих проголосовать на выборах в Госдуму после 19:00, будут подвозить до избирательных участков и обратно спецтранспортом. Как сообщила администрация города, мера связана с действующим в Байкальске комендантским часом, введенным из-за выходов медведей в город. В регионе в последнее время участились встречи людей с медведями. Ежедневно фиксируется 50-60 случаев выхода этих животных к населенным пунктам. Россияне обычно тратят 2 месяца на покупку авто при продаже старого. Как пишут «Известия», решение о продаже будущие покупатели принимают на разных этапах. Половина опрошенных одновременно с решением купить новый автомобиль. Каждый пятый еще до начала поиска, а 14% только после того, как подходящий вариант уже найден. 2/3 покупателей выбирают автомобиль с пробегом, новый приобретают 32%. В обоих сегментах большинство опытные покупатели, причем 40% уже используют при подборе искусственный интеллект. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. Виталий Байкалов, служба информации «Радио Шансон». Оставайтесь на хорошем радио.

Манит, манит карусель, а как по-другому? Такая жизнь яркая, цветастая, как лоскутное одеяло. А песен сколько в ней интересных. Красивая девчонка появляется в эфире «Хорошего радио».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: И о тепле в эти дни сердце тоже мечтает. Это по следам песня «Где же ты теперь», которая звучала на волне хорошего радио в исполнении Алексея Брянцева и Елены Касьяновой звучала эта композиция. Алексей Брянцев и Михаил Шуфутинский и многие-многие другие отправляются, артисты, на берег Средиземного моря, на бархатный шансон. Вот где по-настоящему будет тепло. 6 музыкальных вечеров впереди. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

Знаменитая песня Стаса Михайлова «Все для тебя» на хорошем радио. Ну а скоро будет и песня нам совершенно незнакомая. 25 сентября пообещал Стас Михайлов дуэтную композицию вместе с Наташей Королевой опубликовать. В народе называется «Любовь». Вот название композиции. Отрывки для ознакомления в интернете уже есть.

А ты знаешь, что солнце бродяг светит, но не греет. А ты знаешь,

0: Как говорит Сергей Любавин, а именно его песня «Счастье в долгу у несчастья» звучала на волне хорошего радио. Иногда расстояние разделяет на несколько часов, а иногда на тысячи километров. А бывает, что человек совсем рядом, но увидеться все равно пока не получается. И вот тогда понимаешь, как сильно хочется просто оказаться рядом, услышать голос знакомый, поговорить, обнять, может быть, вместе увидеть Париж. Это уже к следующей песне, в которой услышите голос Тамары Кутидзе. Ну, а через несколько минут на волне хорошего радио услышите и позывные хит-парада «Шансон года».
1: Мы растворялись

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: В Москве 11 утра, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Явка на выборах в Госдуму утром 19 сентября превысила 30%. Такие данные предоставил Центр избирком к 9:33 по московскому времени. В ЦИК уточнили, что показатель приводится по Федеральному избирательному округу. Голосование продолжается второй день трехдневной кампании. Выборы депутатов Нижней палаты парламента проходят в России с 18 по 20 сентября. По их итогам будет сформирован 9-й созыв Государственной Думы. И еще о выборах. Избиратели из 6 российских регионов, где проходят выборы глав субъектов, активно голосуют в Москве. Об этом заявили в Мосгоризбиркоме. Возможность проголосовать в столице за руководителей своих регионов стала новым механизмом текущей избирательной кампании. РИА Новости сообщает, что жители этих субъектов принимают участие в голосовании достаточно активно. Всего в рамках единых дней голосования запланировано более 2000 избирательных кампаний различного уровня. Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8%. Как сообщает РИА Новости, рост связан с обновлением справочников средней стоимости автозапчастей с сегодняшнего дня. Эта версия справочников впервые рассчитана по новой методике, утвержденной Центробанком в июле. Согласно новым правилам, цены запчастей аналогов не учитывались, если они на 70% ниже цен оригинальной детали. В Сахалинской области и Якутии оказалась самая высокооплачиваемая подработка. Лидером стала Сахалинская область, где исполнителям в среднем готовы платить 6876 рублей за смену, сообщила РИА Новости. Наиболее высокие выплаты предлагали водителям и курьерам. В Якутии среднее вознаграждение составило 6572 рубля. Наиболее доходными там также оказались смены в доставке и водительские задания. Третье место заняла Республика Алтай. Речь при этом идет о вознаграждении, указанном заказчиками в объявлениях, а не о гарантированном доходе. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16 градусов, ожидается до 18. Виталий Байкалов, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Новая неделя, новый выпуск хит-парада «Шансон года». Здесь все меняется довольно быстро. Кто-то поднимается, кто-то уступает свои позиции, а кто-то впервые появляется в нашем чарте. Кто сегодня оказался выше, а кому придется побороться за внимание слушателей, узнаем уже совсем скоро. У микрофона Рустем Ахмедшин, мы начинаем. В его песнях легко уживаются разные настроения, от легкой улыбки до серьезных историй о жизни и отношениях. Наверное, поэтому его музыка так органично звучит в самых разных обстоятельствах. Сегодня Михаил Бублик открывает шансон-чарт с песней «Лети, лепесток». Напомню, проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер 12.
2: Тебе подарю синеву морей, океаны звезд.

0: А сейчас в хит-параде «Шансон года» премьера. Виктор Королёв давно стал одним из самых узнаваемых артистов жанра. За его плечами большая сценическая история, тысячи концертов и песни, которые слушатели знают не одно десятилетие. Но сегодня мы слышим в его исполнении новую работу под названием «Растопи лед». Сегодня у нее 11-я строчка.
1: Шансон номер 11.
2: Так бы

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
7: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
8: Юлия Михальчик – артистка с очень разным сценическим опытом. Она начинала еще совсем молодой певицей, а затем прошла большой профессиональный путь – от телевизионных проектов до сольных выступлений. Сегодня в нашей дюжине Юлия занимает 10-е место с песней «Буду твоей кошкой».
7: Шансон номер 10.
9: Ты один, совсем один –

Дуэт, в котором встретились два совершенно разных голоса. Денис Майданов и Татьяна Буланова давно существуют, каждый в своей музыкальной вселенной. И тем интереснее услышать их вместе, без попытки сделать их похожими друг на друга. Девятое место занимает их совместная работа под названием «Москва, Санкт-Петербург». Шансон.

0: Ирина Круг сегодня восьмая с песней «Губы Наташки». Название, которое сразу вызывает любопытство. Кто такая Наташка и что же с ней произошло? Ответ в песне прямо сейчас.
1: Шансон номер

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Ее знают прежде всего по сильной вокальной подаче и внимательному отношению к русской песне. В ее репертуаре соседствуют современные работы и песни, которые требуют от исполнителя не только голоса, но и настоящей эмоциональной точности. Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня занимает 7-е место. Шансон.

0: В его творческой биографии песни, написанные для себя и других артистов. И какие песни артисты? Чего только стоит суперхит «Приходите в мой дом» Михаила Круга. Музыку для одного из знаковых произведений шансона по-русски написал именно Игорь Слуцкий. Но в хит-параде он участвует с песней, которую исполнил сам. Сегодня его ошибка занимает 6-ю строчку.
1: Шансон номер 6.
2: Жизнь моя ошибка на ошибке.

0: Его карьера развивается стремительно. Песни давно вышли за пределы региональной аудитории, а характерное сочетание современной эстрады и кавказских музыкальных интонаций стало узнаваемой частью его звучания. Уверен, вы уже догадались, о ком идет речь. Султан Лагучев и «Роза черная» на пятом месте шансон-чарта.
1: Шансон

0: До первой тройки остается один шаг, и сегодня его занимает Евгений Григорьев. В его песнях часто соединяются простая разговорная интонация и очень личные истории. Именно поэтому они легко воспринимаются на слух. Итак, под номером 4 на этой неделе Жека с хитом «Обожгла любовь».
1: Шансон номер 4.
2: Я хочу у лукоморья

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
7: ОРВБ, ОКРН, 129-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
8: Два поколения снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
9: Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
9: Не пропустите, друзья!
10: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
13: Григорий Лепс и Акмаль. Сочетание, которое еще недавно трудно было представить на одной сцене. Один артист давно стал частью большой истории российской эстрады, а другой представляет совершенно новое поколение исполнителей. Сегодня их песня «Шутка» получает бронзу хит-парада.
14: Шансон.

0: Александр Новиков – это артист, чьи песни давно существуют отдельно от времени их появления. Их продолжают слушать, петь и возвращать в эфир спустя годы. Сегодня Александр Васильевич второй с песней «Разлетелись как птицы».
1: Шансон номер два.
2: Разлетелись как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать.

0: Давайте пересчитаем всех участников шансон-чарта. Устроим, так сказать, небольшую перекличку, а затем узнаем обладателя золотой медали.
1: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик переместился на 12-ю строчку с песней «Лети, лепесток».
2: Я могу простить все, только растопи лед.
0: На 11-м месте премьера. Виктор Королев и красивая история под названием «Растопи лед». Дебют состоялся, теперь посмотрим, что будет дальше.
3: В дом зайду и буду твоей кошкой ласковым.
0: Юлия Михальчик обещает стать кошкой на 10-й позиции.
4: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обнимут белые ночи.
0: 9-е место занимают Денис Майданов и Татьяна Буланова. Москва, Санкт-Петербург. Два города, два голоса и одна строчка хит-парада.
5: Губы Наташ.
0: В нашем хит-параде продолжается история с Наташкой. Ирина Круг и «Губы Наташки» на 8-й ступени.
6: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская на 7-й позиции. Сердце бьется в закрытую дверь.
7: Настоящих меньше оказалось.
0: В нашем хит-параде музыкальная ошибка Игоря Слуцкого уверенно закрепилась на 6-м месте. Султан Лагучев дарит нам розу черную на 5-й ступени. Евгений Григорьев поднимает градус настроения на 4-м месте. «Обожгла любовь».
8: И когда будет грусть и минутка, ты поймешь, это была просто шутка.
0: Бронзу на этой неделе получают Григорий Лепс и Акмаль за песню «Шутка».
9: Поцелуй — это шрам, но не вздумай лечить.
0: Серебряным призером чарта остается Александр Новиков и его лирическая история «Разлетелись как птицы». И теперь главный вопрос выпуска, тоже сегодня первый. В шансоне всегда рядом дорога, судьба и человеческая память. Сегодня на первом месте история, в которой все это сошлось в одной песне. Итак, первое место уже традиционно несколько недель занимает Михаил Шуфутинский и его «Последний полет». Спасибо всем, кто голосует за любимые песни и каждую неделю меняет наш рейтинг. Сделать это можно на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Желаю вам хорошего дня, отличного настроения и музыки, которую хочется слушать снова и снова. До встречи ровно через неделю. Пока.
10: Шансон номер один.
11: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Новости на радио «Шансон».
1: Полдень в Москве, в студии Виталий Бакалов. Здравствуйте. Почти 3 миллиона россиян проголосовали онлайн. По состоянию на утро субботы электронные бюллетени заполнили почти 3 миллиона человек из чуть более 4 миллионов зарегистрированных избирателей. Явка в федеральной системе ДЭК составила 73%. Об этом сообщили на портале наблюдения за дистанционным электронным голосованием. В республике Марий-Эл явка приблизилась к 81%, в Новгородской и Смоленской областях – к 82%. Эти регионы показали самые высокие результаты по доле проголосовавших дистанционно. Военные пенсии в России проиндексируют на 4% с 1 октября. По информации РИА Новости, индексация коснется пенсионеров МВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС и ФСИН. Размер прибавки будет индивидуальным, поскольку зависит от уже назначенной пенсии и особенностей денежного довольствия, учитываемого при ее расчете. Также повысятся суммы у некоторых получателей страховых пенсий. Граждан, которым в сентябре исполнилось 80 лет, с октября автоматически удвоят фиксированную выплату. Дополнительно им начислят надбавку за уход. Наиболее выгодным для ухода в отпуск месяцем из оставшихся до конца года будет ноябрь. Более выгодные с точки зрения зарплаты – октябрь и декабрь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. Речь идет не о размере самих отпускных, а о сумме отпускных и зарплаты за оставшуюся от отпуска часть месяца. Ноябрь невыгоден, потому что в нем всего 20 рабочих дней. Из-за празднования Дня народного единства стоимость рабочего дня возрастает, и отпуск принесет небольшие финансовые потери. Грибники России чаще всего доверяют опыту, а не интернету. Большинство россиян уверенно оценивают свои знания о грибах. 61% разбирается в тех видах, которые обычно собирают. При этом 7% соотечественников вообще не собирают грибы. Если найденный гриб вызывает сомнения, 9 из 10 опрошенных предпочитают его не брать. И лишь 3% ищут информацию в интернете или приложении. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

Дорогие мои миледи, мадамы, джентльмены, день сегодня субботний, хороший. А значит, уделяем себе, дорогим, чуточку внимания, отсыпаемся, не спеша обедаем, принимаем ванну. В общем, даем себе немного расслабиться и отдохнуть. Вы на волнах шансона, ну а в студии приветствую вас я, Ирина Сотникова. Вместе проведем ближайшие часы, будем поздравлять, передавать приветы и, конечно, музыку слушать хорошую. «Лебединая» сейчас.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Джаккар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаккар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jackar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: друга, держит еще стакан на руках.
1: Александр Розенбаум в шансоне. Вот про привет и вам сказала, а координаты не обозначила. День, поскольку у нас сегодня выходной, на шансоне работают мобильные выходные, поэтому направляйте ваши добрые слова и нежные чувства на единый номер +7 909 955 1030. СМС-сообщение я проверяю. И, конечно, работают все доступные мессенджеры. Вот уже что успели нам написать. Радио Шансон. Привет. Передаю всему Мантурово, всей Шарье. Всем желаю отличных выходных и хорошей субботы. А также передаю привет Андрею Потапенко. Желаю отличного дня.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
4: Выйду за околиц, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные. И здесь песни вольные, вся душа поет.

печке погасли дрова. Что-то с тягой не ладится в доме. В этой песне сменились слова.

Вернувшись, как на коньках, ушибаемся, ушибаемся, просыпаемся в синяках, оступаемся, оступаемся, спотыкаемся ни на чем, и пытаемся, не признаться.

Михаила Танича «Лиса Повал» на волнах шансона. Вот похвасталась мне вчера Ольга Шатрова, что побывала на их концерте. Впечатление, говорит, конечно, невероятные. Какие они замечательные, какие они классные. Вот именно поэтому, дорогие мои, мы всех вас искренне приглашаем на самый яркий праздник этой осени, на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену, потому что только там соберутся все самые популярные, известные, дорогие нашему сердцу шансонье. Конечно, и группа «Лиса Повал» выступит, и Михаил Шафутинский, и Григорий Лепс, и Стас Михайлов, и Ирина Круг, и многие-многие другие артисты. Возрастное ограничение 12+, а билеты на нашем сайте radioshanson.ru. Приходите.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Красота какая! А между прочим, сегодня на календаре Михайлов день, да, именно 19 сентября православные христиане почитают архангела Михаила, одного из самых известных и почитаемых небесных защитников. Если у вас тоже есть поводы поздравить своих близких, напишите +7 909 955 1030, озвучу поздравление в прямом эфире. Ну а прямо сейчас мы с вами послушаем Марка Бартона. Летай!
1: Знаешь, боль не навсегда.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: В Москве час дня, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Мосгоризбирком разрешил повторно проголосовать тем, кто не завершил процедуру. Москвичи, не сумевшие завершить голосование во время технического сбоя 18 сентября, сохранили свое избирательное право. Они могут проголосовать дистанционно, через терминал на участке или с помощью бумажного бюллетеня, заявил председатель Мосгоризбиркома. Незавершенные попытки голосования не были учтены системой, как поданные голоса. Избирателям, столкнувшимся с такой ситуацией, необходимо обратиться на участок, где им помогут выбрать доступный формат участия в выборах. В Москве подвели итоги розыгрышей первого дня акции «Выбираем вместе 2026 Москва» программы «Миллион призов». Она приурочена к выборам депутатов Госдумы, проходящим с 18 по 20 сентября, сообщает информагентство «Регнум». Победителями стали более 2 миллионов человек. Каждый участник акции, проголосовавший на выборах 18 сентября до 20.00 в электронном формате, получил от 1 до 50 тысяч призовых баллов. Их можно обменять на промокоды, дающие скидки в кафе и аптеках, или использовать для пополнения транспортной карты «Тройка». Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Из документа стало известно, сколько будут отдыхать россияне, в том числе москвичи, в следующем году. Так, предстоящие новогодние праздники в России продлятся 11 дней – с 31 декабря по 10 января. Затем длинные зимние выходные ожидают россиян с 21 по 23 февраля. Большинство россиян не готовы сразу отказываться от бренда после публичной отмены. Только 15% опрошенных могут немедленно забыть про любимую марку, сообщает газета «Ру». Сильнее всего на доверие к бренду влияет низкое качество продукции. Его отметили 4 из 5 респондентов. При этом универсального варианта для восстановления доверия, по их мнению, нет. Все зависит от ситуации и действий компании. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

Народный оркестр России Михаил Захарович Шуфутинский открыл новый час на шансоне в столице 13.06, а продолжит эфир «Шаман». Он, кстати говоря, попал в учебники по английскому языку для учеников пятых классов. Там необходимо поставить верный артикль в предложении, который переводится как «Шаман, популярный российский певец». Ну что ж, времена идут, меняются форматы. Неизменно лишь одна хорошая музыка на шансоне. У нас формат один, душевный. С вами по-прежнему Ирина Сотникова. Всем здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Воровайкин, шансоне. Вот я смотрю в наши мобильные выходные. Ох, сколько там уже сообщений. Ну, понятное дело, яблоки все собраны, соленья закручены, можно отдохнуть немного, ну и сообщения нам, соответственно, написать. Уважаемое радио «Шансон», передайте привет в деревню Аринкино Нижегородской области.

моим любимым мужу Антону и сыну Льву. Прекрасный осенний день, который мы проводим все вместе, написала жена и мама Оля. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, мою бабушку Тамару с днем рождения. Сообщение от ее внука Станислава. Поздравляем. И еще есть добрый день, осеннее, солнечное, питерское настроение, замечательное. Мы по грибы. Передаю привет всем моим родным и близким, и вообще всем, кто меня знает, позывной «С любовью, Любовь». Всем желаю отличного настроения и хорошего дня. Вам, Любовь, тоже чудесного дня.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Бор сосновый на холме, а в бору избушка. Звезды в небе яркие, как салют из пушки. Снег искрится серебром под сиянием луны. Ночь такая тихая, хотя день был шумный. Улеглась метель не вдруг, трое суток выла. И

0: не страшат ни мороз, ни вьюга. Рядом друг и не страшат ни мороз, ни вьюга.
1: Музыки много, шансон один.

0: привычка слушать шансон. Это привычка отличная. У нас с вами, кстати, сегодня столько праздников. Оказывается, вот какой еще есть. День позаботься о своей собаке. Вот я передаю привет большой всем любимцам шерстяных, да и кожаных. В общем-то, тоже разные они есть. Всех, у кого есть четвероногие друзья. Конечно, Надежде Онеге тоже большой привет. А еще у нас много именинников сегодня. Однако я напомню, что выполнить ваши музыкальные предпочтения я смогу лишь в программе «Только для вас» в 15:00 по Москве. Ну, а пока только поздравления. Поздравляю с днем рождения Альбину Михайловну Костину. Здоровья ей главное, долголетия и всего наилучшего. Это написала нам Наталья из Иркутска. Поздравляем.
1: Крепость

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях «Оптимум премиум» и «Техноплюс». Беспроводная зарядка в «Премиум» и «Техноплюс». Проекционный дисплей и панорамная крыша в «Техноплюс». Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру». 12+.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречу на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
12: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
13: «Эх, разгуляй».
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Радио «Шансон» представляет.
15: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
12: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
16: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
17: Для лиц старше 18 лет.
16: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: есть действительно предпосылки к тому, что не хватает любви, особенно осенью. Это и сокращение светового дня, и снижение уровня серотонина, замедление ритма жизни, опять же. Вот на фоне всего этого появляется страх одиночества. Человек бессознательно ищет партнера, чтобы создать ощущение безопасности и тепла, особенно в преддверии холодов. Ну, это нам с вами так говорят психологи. А мы согреваемся хорошей музыкой на радио «Шансон», продолжая тему Евгений Кемеровский «Осень в Москве».
1: Горько вспыхнет густо.

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России может появиться возможность оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мессенджера «Макс». Также для этого планируется использовать единую биометрическую систему. Такое поручение правительству и регионам дал Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля. Ранее обсуждалась похожая идея о запуске в продажу билетов на электричке с проверкой личности через национальный мессенджер. Сообщалось, что услугой смогут воспользоваться свыше 20 миллионов льготников. Утилизационный сбор предложили отменить для электромобилей. Также планируется снизить НДС на произведенные в России электрокары до 10%. С такой инициативой выступил сенатор Айрат Гибадинов, пишет ТАСС. По его словам, такие меры позволят снизить конечную стоимость электрокаров и станут стимулом для развития отечественного производства. Сейчас россияне не покупают электромобили из-за высокой цены и слабой зарядной инфраструктуры, а бизнес не инвестирует в ее развитие из-за низкого спроса. По мнению сенатора, отмена утильсбора поможет изменить ситуацию. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: «Дорога в никуда». Такая вот композиция в исполнении Евгения Григорьева открыла очередной час на шансоне. В Москве 14.06. Но надо полагать, что большинство наших радиослушателей все-таки имеют конечный пункт передвижения. Кто в гости сегодня, кто на стадион, на концерт, в музей, опять же, в театры можно, да? Суббота нам с вами многое позволяет. Но если вы планируете все-таки остаться дома, тоже хорошо, потому что в компании «Радио Шансон» скучно не бывает никогда. С любимыми песнями прекрасно можно и потрудиться, и отдохнуть, и выдумать что-то эдакое. Михаил Бублик продолжает эфир. С вами Ирина Сотникова. Всем привет!
1: Кусочком собрав, не потеряв головы, я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Юны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

красивой жене Наташе и красивым же дочулям Дарине и Лине передает привет Андрей. Всех благ, люблю, целую, крепко обнимаю. Привет семье Поцелуевых из города Новосибирск. Спасибо, что в гости приехали. Семья Дабан, Серега. Идиллия. Хочу поздравить дочь Марию с 18-летием. Успехов тебе и хорошей учебы в колледже. В нашей семье эта неделя выдалась двумя прекрасными событиями, пишет нам Кукушкина Светлана. 10-летием любимого сыночка Романа и аметистовая годовщина свадьбы родителей Кучкиных Алексея и Веры. Вот поздравляем всей Гжелью. Очень люблю вас сильно, мои дорогие. Для всех именинников, для тех, кто празднует годовщину, в общем, для всех.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

плечо, рука твоя. Уезжаю далеко, так знаю, будет нелегко, страх.

снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней

вся станица в празднике дождались. Где? Какая разница? Веселись. Девка в белом платьице, парень женать потратится. Взглядом вишь, как ластится, не журись. На колья растащили весь плетень, то казачки гуляют третий день.

0: заведем.
1: Точно.
2: Погода шепчет «купи пальто», зарплата шепчет «и так тепло». Осень на радио «Шансон».

вот у кого-то они уплыли, а кому-то прилетели. Без малого 1 миллион рублей получил мужчина, который съел 25 хинкали за 1 минуту и 16 секунд. Вот так, это новый рекорд России. Ну а что, сегодня, кстати, суббота, можно потренироваться, посмотреть, кто в вашей компании больше осилит пельменей, к примеру, бургеров, яблок, может быть. В общем, всем приятного аппетита в компании «Шансона».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

бессмысленные. Нет ни слов, ни музыки, ни голоса. Нет искусства, есть душа нахальная. За лицо, за грудь, за мини-платьице. Спонсорами

Вилли Токарев на волнах осеннего шансона. Ну а мы с вами уже очень скоро переходим в новый час. В 15 часов по Москве, напомню, начнется программа ваших приветов только для вас. Сообщение нужно писать на единый номер плюс 7909-955-1030. И, пожалуйста, не забывайте о подписи. Это очень-очень важно. А еще в следующем часе вас ждет небольшой сюрприз. Так что оставайтесь с нами на волнах радио «Шансон». Ты

0: Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет: да будет так,

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Всем бодрого дня на волнах хорошего настроения. Вас приветствует Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями.

Уважаемые слушатели, оказывается, летом у россиян с аппетитом полный трэш. Газета.ру провела исследование. У 2/3 опрошенных людей летом аппетит падает, а каждый 20-й вообще забывает, что такое голод. В жару все пропускают приемы пищи. Чаще всего обед, реже завтрак или ужин. Из серии «Не, спасибо, мне и так жарко». Половина опрошенных говорит: «Забили на расписание, слушаем тело». Интуитивное питание во всей красе. Больше трети не могут заставить себя есть нормальную еду и перебиваются перекусами. А каждый 10-й вообще ждет позднего вечера, когда жара спадет, и там уже наваливает. Короче говоря, летом россияне едят, когда хотят, что хотят и если захотят. Свобода. Главное не забывать пить воду. Обезвоживание – это не шутки. А погода этим летом, как показывает практика, может быть самой разной.

0: «Реальный шансон».
1: От музыкальных ритмов к психологическим. Россиянам рассказали, как справиться с травматическим стрессом. Врач Надежда Панова считает, справиться с подобным стрессом поможет смена фокуса внимания. Чтобы справляться с тревогой, по ее словам, важно проговаривать свои чувства и реже просматривать новости.

В баре оставил чаевые, ключи с кулоном от люкса у портье. Месье солидный, на вид глаза не злые, нехитрый мальчик в жилетке и в усах.

свой барьер, а больше нас ничего не разделяет. Танцует гибко, вписавшись в экстерьер, на гайку с брюликом, глазками с

От любимых хитов к мыслям вслух. Психологи рекомендуют выходить из токсичных отношений. А вы что об этом думаете? Вопросов больше, чем ответов. Под музыку на дорогой сердцу волне.

Друзья, оказывается, японские автомобили снова врываются в тренды. Их продажи взлетели в 3 раза. Почти 31 тысяча новых авто уже бороздят наши дороги. Toyota, как всегда, на троне. Mazda и Honda жмут ей на хвост. Так что, если вы давно заглядываетесь на Lexus или Mitsubishi, знайте, вы не одни. Статистика на вашей стороне. Короче говоря, пристегиваемся, делаем музыку погромче, и очень скоро в приемнике зазвучит что-нибудь приятное. We'll be right back.

0: «Реальный шансон».
1: Тем временем подумаем о том, как ни о чем не думать. Очень сложно представить себе человека, который не думает ни о чем. Есть люди, которые размышляют о нескольких вещах одновременно. Даже во сне мыслительный процесс не останавливается. Вывод один. Если мысли не остановить, то почему бы не подумать о чем-то интересном?

каждого из нас 24 часа в сутках, поэтому увеличивайте широту жизни. Больше впечатлений и эмоций я желаю вам сегодня. Находите во всем полезный опыт. Вам в этом помогут любимые мелодии на знакомой частоте.

Музыка скоро вернется, а мы будем бороться с автоматизмом в действиях. Психологи рекомендуют изменять маршруты от дома до работы и обратно. Кроме того, важно как минимум с одним человеком в день знакомиться. Мне кажется, идея очень хорошая.

Я грусть свою доверил ветру и телефонным звонкам.

вопроса. Мой Бог, он смотрит с высоты. Но я тебе молюсь без спроса.

0: «Реальный шансон».
1: Ну что, друзья, настал момент рассказать кое-что любопытное. Пока мы с вами бесконечно скроллим ленту, в Дубае берут и запрещают смартфоны. Правительство ОАЭ запретило детям до 15 лет сидеть в соцсетях. Вообще нельзя. Никаких тебе тиктоков, сторис и лайков. За нарушение сразу бан. Так что, если вам нет 15 и вы летите в Эмираты, готовьтесь к суровому цифровому детоксу. Идем на пляж, дышим морем и правильно. Слушаем любимое радио, которое очень скоро зазвучит любимыми треками.

часто слышу от людей, которые всегда работали на дядю. Рассуждение о том, что нужно открыть свое дело, якобы это выгодно. Но никто не считает, что тогда твоя работа может перестроиться в режим 7 на 24 на 365, поскольку все риски и затраты ты берешь в этом случае на себя. Но это не значит, что не стоит рисковать. Иногда очень даже необходимо.

Я не знаю, как вы распоряжаетесь драгоценными минутами и часами. Может быть, у вас все прописано в бумажном или электронном ежедневнике. А может быть, наоборот. Вы ничего не планируете, и все случается спонтанно. По возможности берегите время.

0: «Реальный шансон».
1: Из мира музыкальных хитов окунемся в мир психологии. Стресс бывает двух видов – физиологический и психический. Первый связан с внешним раздражителем. Во втором случае человек, находящийся в стрессе, оценивает его как угрозу, опираясь на собственные знания и опыт. В стрессовых ситуациях организм подвергается сильному напряжению и давлению. Происходит мощный гормональный выброс, который отрицательно влияет на работу нервной системы. В результате стресс приводит к нарушениям сна, высыпаниям на теле, нарушениям пищевого поведения и общей переутомляемости. Ничего хорошего стресс нам не сулит. Берегите свое здоровье.

На календаре очередной летний день, а значит, есть запас прочности и уверенности в себя. Первое, чтобы заняться личными делами, второе, предаться отдыху. Все зависит от ситуации.

0: Дорогие слушатели, благодарю вас за компанию. Моя смена подошла к своему логическому хэппи-энду. Далее в ответе за хорошее настроение мои коллеги. Они знают толк в музыкальных хитах. До скорого!
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники обманывают россиян в мобильных играх. Они размещают в игровых приложениях рекламные баннеры с обещаниями быстрого заработка или крупных выигрышей. При переходе по таким объявлениям пользователи попадают на фишинговые сайты, где их просят ввести личные и банковские данные. Завладев этой информацией, аферисты могут получить доступ к финансам и аккаунтам жертвы. Об этом предупредили в МВД. Эксперты рекомендуют попавшим на уловки преступников как можно скорее закрыть игру, очистить историю приложений и сменить пароли от электронной почты, банковских сервисов и портала госуслуги. Московский метрополитен обучит 60 собак-проводников для незрячих людей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы. Четвероногих помощников помогает обучать Центр обеспечения мобильности пассажиров. За 12 лет подготовку прошли более 400 животных. В рамках тренировок они привыкают к инфраструктуре подземки и отрабатывают ситуации, с которыми им предстоит сталкиваться в реальных поездках. Чаще всего в роли проводников выступают лабрадоры-ретвиллеры, золотистые ретвиллеры, немецкие и восточноевропейские овчарки. Лето 2026 года стало рекордным по количеству зарегистрированных браков в Москве за последние 10 лет. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова, пишет «Российская газета». С июня по август в столице заключили свыше 41 тысячи браков. Это на 15% больше, чем год назад. Самой востребованной датой летнего сезона оказалось 26 июня. В этот день состоялось около 1500 свадебных церемоний. По количеству регистраций дата вошла в тройку лидеров за последние 50 лет. Почти столько же пар выбрали для свадьбы 20 июня, 8 и 26 августа. Отмечается, что для регистрации брака в наиболее востребованные даты столичные ЗАГСы увеличивали количество доступных мест. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

жанровый шансон. Михаил Круг открыл новый час. 16.07. Точная, столичная, официальная песня «Купола» выпущена в 2002 году. Автор стихов Вадим Цыганов, а музыку написал композитор и автор-исполнитель Игорь Слуцкий. Ну а продолжит эфир Татьяна Куртукова. По-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. Желаю отличного субботнего настроения.

сейчас радости былых лет. Что-то говорить, что-то обещать глупо. Времени уже нет.

Легкий поцелуй стынет на губах горько. Несколько минут я смотрю тебе вслед. Можно все забыть.

меньше и меньше времени остается до всенародной танцплощадки «Разгуляй», да и билетов, знаете ли, не прибавляется. Поэтому, если вы мечтаете попасть на этот праздник души, поспешите зайти на наш сайт radioshanson.ru, если вам уже исполнилось, конечно, 12 лет, и бронируйте билеты. Я напомню, что самые доступные из них на танцпол. Вот именно там можно от души потанцевать и подпеть любимым артистам. 14 ноября, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». А эфир шансона далее продолжает участник танцплощадки Стас Михайлов.

Влюблялся я немало, ах, ни в кого попало. Журчало время, как вода. Рисково, так и мило, она меня любила.

утра. Цветок на тонкой ножке, осколок солнца в брошке, и ей спасибо и ура. Как в брошенной монете мы кувыркались в лете,

последним, без слова тихого люблю. И в губы мне наклипка впилась ее улыбка и раскололась на печаль.

0: мастерской. Дорог действительно много, как и музыки, а вот шансон один. Всем, кто в пути ни гвоздя, ни жезла, Катя Огонек. Только что на самом душевном. Чуть позже мы с вами прослушаем Сергея Трофимова. Также в ближайшие минуты будет Александр Розенбаум. Ну а прямо сейчас Артур Руденко на шансоне «Без любви твоей не смогу».
1: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини.

0: не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: Реклама.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

есть у нас, мозгами пораскинь. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших

Я надеюсь, вам так же сейчас хорошо, как Сергею Трофимову в субботу. По-другому нельзя, вот так и должно быть. Для этого нам, собственно, и даны выходные дни, чтобы наслаждаться отдыхом и хорошей музыкой. Мы с вами вместе переходим в новый час на шансоне в столице 16:50.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Более 2 миллионов 800 тысяч граждан приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы в Москве. Об этом сообщил общественный штаб по наблюдению за выборами в столице. При этом 2,5 миллиона человек выбрали голосование онлайн на elect.mos.ru или терминал на избирательном участке. При помощи бумажных бюллетеней проголосовали порядка 300 тысяч. Правила субсидирования регионов на обновление общественного транспорта изменятся. Новые нормы должно подготовить правительство до 15 января 2027 года. Такое распоряжение дал президент Владимир Путин, пишет РИА Новости. Правила предполагают расширение возможностей использования субсидий. Регионам планируется предоставить право самостоятельно определять приоритетные направления расходов. Одновременно субъекты должны будут увеличить долю транспорта младше нормативного срока эксплуатации не менее чем до 85% к 2030 году. Отопительный сезон в Москве может стартовать позже на 1-2 недели. Это примерно 15-20 октября. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Это произойдет из-за теплой погоды. Он добавил, что обычно отопительный сезон начинается с 5 октября. Решение о запуске отопления принимают городские власти. При этом тепло должны подать не позднее следующего дня после того, как температурный порог ниже 8 градусов сохранится в течение 5 суток. Россияне стали отказываться от отчества Никитич. Как пишет Лента.ру, родители все чаще требуют записывать своих детей как Никитович и Никитовна. Все из-за того, что отцы считают традиционные варианты Никитич и Никитична устаревшими. Для оформления отчества на современный лад приходится писать заявление и подтверждать, что это не ошибка, а осознанный шаг. При этом в рамках литературных норм верными считаются только традиционные варианты. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: обыкновенные девушки, как правило, открываются в повседневной жизни с необычных сторон, как мы знаем, в тихом омуте, да, вот это вот все. Меня зовут Ирина Сотникова. Вместе проводим этот субботный день уже не за горами и вечер. Кто баню готовит, кто гостей готовится принять. Ну, а кто и в гости подъехал по какому-то праздничному событию. Если у вас есть повод поздравить или передать привет, напишите в наши мобильные выходные +7 909 955 103 0. Радио «Шансон» всегда вас поддержит. Передаем ваши приветы. Ну, а эфир далее продолжит Сергей Куренков.
1: Дорогая, это я звоню. Милая,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: где-то или нет? Есть ли дом их где-то или нет?
1: Менять ли мне профессию, аль нет? Таким вот вопросом задаются россияне. И есть некая статистика, новость вот интересная пришла. Оказывается, по данным на сентябрь 26 года, 42% россиян считают возраст от 30 до 39 лет наиболее подходящим для начала карьеры в новой сфере. От 40 до 49 лет считают 18%, ну а начать карьеру заново в 50-59 лет, это уже 9% респондентов так ответили. Ну, конечно, обнадеживает, даже если вам исполнилось 50, можно считать, что все только начинается, карьерный рост в том числе. А вот про любовь немного другая ситуация, ей все возрасты покорны.

0: остаются безответными ваши сообщения в наших мобильных выходных. Уральцы из Перми приветствуют радио «Шансон». В таверне у Татьяны поднимаем бокалы за дружбу. Для гостей и слушателей хотелось бы, чтобы прозвучала песня Володи Высоцкого от друга вашего радио Михаила Лимонова. Кстати, сегодня Михайлов день, кстати, да. И у нас за столом двое Михаилов. Поздравляем вас, Михаилы.
1: Если я богат, как царь морской, крикни только мне, лови блесну.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Привет, дама! Катерина Голицына на волнах шансона. Вот, чтобы не пропала ни дама Ирина Сотникова, ни ее вечер, поспешу-ка я домой, оставляю вас в компании Андрея Лобанова. Продолжит эфир песня, которая по-прежнему в лидерах хит-парада шансона. Это «Последний полет» в исполнении Михаила Шафутинского. Уж, пожалуйста, не забывайте голосовать за ваших любимых артистов на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Всем хорошего вечера. Я вернусь к вам уже в понедельник. Вместе начнем трудовую неделю. Так что отдыхайте там как следует. Всем пока-пока.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду.

0: моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Ясном Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
3: Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 18 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мобильные АЗС разрешат ставить на российских дорогах. Такие поправки к закону одобрило правительство. Как пишет «Коммерсант», планируется позволить гражданам и юрлицам использовать придорожные площадки для отдыха, для размещения и эксплуатации мобильных объектов дорожного сервиса. Сейчас в законе отсутствует такое понятие, при этом площадки существуют. Речь идет об автомобилях или прицепах, представляющих собой автолавки, фудтраки, автомагазины, автоцистерны и мобильные заправки. Такие объекты будут размещаться только после получения письменного разрешения владельца автодороги. В Омской области с 1 марта 2027 года полностью запретят продажу вейпов. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хаценко, пишет РБК. Он поручил мэру города Сергею Шелесту и ответственным ведомствам усилить контроль за выполнением этого запрета. Хаценко отметил, что несмотря на действующий с 1 сентября по всей России федеральный закон, ограничивающий розничную торговлю никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта, в Омске этот запрет не всегда соблюдается. Власти рассчитывают, что новые меры помогут полностью убрать вейпы из продажи в регионе. Два новых участка выделенных полос заработали на улицах Рябиновая и Перерва в Москве. Об этом сообщил столичный Дептранс. По словам заммэра Максима Лексутова, по новым участкам проходят 9 маршрутов автобусов и электробусов. В их числе 259, 912, 350, 751 и другие. Общая протяженность полос составляет более 1,5 километра. Благодаря изменениям на ряде маршрутов время в пути сократилось в 1,5–2,5 раза. По будням на них совершается более 48 тысяч поездок. Подчеркивается, что изменения не повлияют на скорость движения прочего транспорта. Кроме того, выделенные полосы снижают риск ДТП примерно на четверть. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Король российской грусти закончил свой сольный концерт, пел, как всегда, про ангелов и разлуку, а потому из-за сожженных мостов будет пахнуть гарью. От гари подальше в подземный переход тут тоже дают концерты. И это не антиреспект, а скорее наоборот, уважуха. Никаких больше свечей, благовоний. Сегодня говорим о том, как хочется немножечко побыть овощем рядом с радиоприемником. Меняем розовые очки на сварочную маску и включаем режим шумоподавления. Андрей Лобанов у микрофона. Это «Самое душевное радио». Всем доброго вечера.

Вика пила за царя и отечество. Это уровень государственной премии. Наверное, хочет народного получить. Помните, алкоголь вредит вашему здоровью. А у нас продолжаются мобильные выходные. Добрый субботний вечер, радио Шансон. Привет моему супругу Вадиму, который сидит рядом и не верит в волшебство. И вообще пессимист тут на даче в Калужской области. А тут и красиво, музыка классная, радио Шансона, всю округу. Привет всем любителям Шансона, Маруся Красногорск. Вот Маруся, оптимистка, молодец, написала, зачитала. Ребятушки, ну, пишите. По ходу дела буду стараться зачитывать ваши сообщения, а мы продолжаем.

0: Samsung Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

где меня сам Господь не сыщет. Потому и душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река безброда, на которой нет.

0: ждет.
1: Михаил Круг в эфире самого душевного радио, но и в рамках мобильных выходных. Хотелось зачитать привет, ну давайте. Здравствуйте, любимое радио. С утра на даче с женой поработали, на садже, приготовили ужин, а сейчас отдыхаем и слушаем шансон. Всем привет и хорошего вечера. Владислав, город Рязань. Сколько в нас не

0: тебе домой.
1: Федя Карманов, Анатолий Полотно, счастья вам. Не понимаю, это пожелание или тост? В общем, решайте сами. Ну и в рамках мобильных выходных зачитаю еще несколько ваших приветов. Здравствуйте, дорогой радио Шансон. Хочу передать привет своей любимой семье, жене Насте, сыновьям Данилу, Матвею, Тимофею и дочке Виктории. Уже на полпути домой. Неделю не виделись, соскучился, люблю вас. Без подписи сообщения. Добрый вечер, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет прекрасному человеку. Он сейчас трудится на участке под вашу музыку. Павел Геннадьевич, не забывай, что отдых тоже нужен. Евгений, Великий Новгород.
2: Печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль. Порой я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану, а без

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Владимир Захаров со своей интерпретацией старой доброй русской песни «Ой, мороз, мороз». Ближайшие несколько часов, дорогие друзья, на волнах самого душевного радио вас ждает радиоверсия «Эх, разгуляй». Ну а если все хотите увидеть воочию, то 14 ноября уже не за горами. Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится в столичной лайв-арене. Обязательно там все должны побывать, потому что если не были, мне сказали, это нужно видеть. Легендарное шоу. На сцену «Разгуляя» выйдут, собственно, легенды радио-шансона и новые звезды душевного жанра. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичные танцы, отличное настроение, само собой. И помните, вам должно быть более 12 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
4: Но хочу я...

0: Новости на радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Явка на онлайн-голосование на выборах в России достигла 80% от числа зарегистрированных участников. На данный момент дистанционно проголосовали более 3 миллионов 230 тысяч россиян. Всего на участие в электронном голосовании подали заявки более 4 миллионов человек. Напомню, голосование проходит с 18 по 20 сентября и охватывает выборы депутатов Государственной Думы, руководителей 8 российских регионов, а также представителей законодательных и муниципальных органов власти. Стоимость новогодних туров в Дубае для россиян может заметно вырасти уже с ближайшей недели. Это произойдет из-за увеличения спроса, пишет газета.ру со ссылкой на экспертов туристического рынка. Сейчас предложение на вылеты в конце декабря стоит от 200 тысяч рублей на двоих. Прогнозируется, что в скором времени отдельные варианты могут подорожать практически вдвое. Отмечается, что ближе к праздникам отели, вероятно, предложат специальные условия. Однако к этому моменту наиболее популярные места, скорее всего, уже будут забронированы. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 20 копеек, евро – 96 рублей 67 копеек. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

лучах заката. Бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

Помнишь, как жестокой вьюгой, кровью ран своих, он тебя согрел, нес вперед и раненый хрипел.

Теперь мне не хватает сил, конь мундштук железный закусил. Если б знать, что в будущем нас ждет,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше

0: Новости на радио «Шансон».
1: 20 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Победители второго розыгрыша программы «Миллион призов» в Москве определят 20 сентября. Принять участие в нем смогут те, кто проголосует на выборах Госдуму через портал elec.mos.ru или с помощью электронного терминала на участке до 20 часов 19 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы. Победители будут выбраны случайным образом с использованием специального программного обеспечения. Им направят СМС-уведомления. Избиратели могут получить 1, 3, 5, 10 или 50 тысяч призовых баллов. Их можно обменять на предложение партнеров программы. 1 балл равен 1 рублю. В России может появиться возможность оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мессенджера «Макс». Также для этого планируется использовать единую биометрическую систему. Такое поручение правительству и регионам дал Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля. Ранее обсуждалась похожая идея о запуске в продажу билетов на электричке с проверкой личности через национальный мессенджер. Сообщалось, что услугой смогут воспользоваться свыше 20 миллионов льготников. Тем временем для электромобилей предложили отменить утилизационный сбор. Также планируется снизить НДС на произведенные в России электрокары до 10%. С такой инициативой выступил сенатор Айрат Гибадинов, пишет ТАСС. По его словам, такие меры позволят снизить конечную стоимость электрокаров и станут стимулом для развития отечественного производства. Сейчас россияне не покупают электромобили из-за высокой цены и слабой зарядной инфраструктуры, а бизнес не инвестирует в ее развитие из-за низкого спроса. По мнению сенатора, отмена утильсбора поможет изменить ситуацию. Заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек, юань 12 рублей 57 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16 градусов. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
1: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов «Радио Шансон» в рубрике «Темная ночка». «Темная ночка» — песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на «Радио Шансон».
8: Для лиц старше 18 лет.

0: вспомнить ее.
1: Первое место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
3: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
4: Для лиц старше 18 лет.

Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады тянут твои.

станут наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

люди не понят. Так и не понят. Ох уж эти плечи, тонкие изгибы, вы же мне как течет.

лопузое время слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Приветствую всех на волнах хорошего настроения. В студии у микрофона Дима Казанцев. Скоро вернусь с новостями. А сейчас пожелаю всем и каждому продуктивного дня в нашей компании.

Уважаемые слушатели, 3 с лишним миллиона. Именно столько людей уже выбрали Кубань для летнего отдыха. Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал о свежей статистике. Только с 1 июня курорты края посетили более 3 миллионов туристов, а за весь год – около 7 миллионов. Гостиницы сейчас забиты больше, чем наполовину. Так что, если планируете поездку, тянуть с бронью точно не стоит. Но и слушайте, особенность Кубани сейчас вообще не только в море и пляже. Там устроили мощный апгрейд. Гастротуры, винные дегустации, экотропы и крутые ивенты. В общем, это место, куда можно ехать круглый год и каждый раз находить что-то новое. Так что, может, пора паковать рюкзак.

Рабочий день, как всегда, подкрадывается незаметно и оставляет на сердце самые неизгладимые следы. Ну а в России обычно больше причин для счастья, потому что у нас каждый день праздник. Всем желаю нескучных надвигающихся выходных.

письма твои получая, слышу я голос живой. И между строчек синий платочек снова встает предо мной.

только заветных платочков, носим в шинелях с собой. Нежные встречи, девичьи плечи, помним в страде боевой.

0: сериальный шансон.
1: От музыки к рубрике «А поговорить?» Когда я научился читать между строк, я понял, что все книги одинаковые. Ну а если серьезно, то чтение развивает фантазию и пространственное мышление. Точно так же, как интересные мелодии заставляют воображение работать активнее. Фантазируйте и развивайтесь под музыку на любимой волне.
2: Жена была.

0: Память этих прожитых лет. Память этих прожитых лет.
1: Друзья, а вы в курсе, что Большой Брат снова за нами наблюдает? Ну, по крайней мере, в витринах книжных магазинов. Роман «Антиутопия» Джорджа Оруэлла 1984 снова залетел в топы продаж. По информации издания «Ведомости», за первое полугодие эта книга взяла уверенное серебро среди всей художки. И знаете, что ее обошло? Спойлер. Не политики, а котики. На первом месте оказался японский бестселлер с говорящим названием «Если все кошки в мире исчезнут». То есть люди реально выбирают то ли тоталитаризм, то ли пушистиков. Вообще, Оруэлл у нас теперь как старый знакомый. Помните, как он хайповал и не вылезал из топов с 2020 по 2022 годы? Тут есть о чем задуматься.
2: Хорошо быть солнцем, светишь, да и все. Да и небом тоже ничего. Хорошо быть травкой, хорошо луной. Тут же хоть об стену бейся головой. Ну ё-моё, ну что ж такое?

утром выглянешь в окно, чем-то серым небо все заволокло. Облепили стекла насекомые, ходит человек.

Я хотел зимою, кончилась зима. Я хотел весною, кончилась весна. Летом нету смысла, а осенью

то другое, то печаль с тоскою, то с печалью тоска. Ну, ё-моё, ну что ж такое, то одно, блин, то другое, ну и где?

0: «Реальный шансон».
1: Любимые мелодии очень скоро вернутся. А пока мысли вслух. Надоело внимать стереотипам, которые несут тебя в туманное будущее, когда прошлое давно утряслось и стало прозрачным, как чистая вода.

Любимые хиты очень скоро вернутся на привычные волны, а сейчас вот об этом. Раньше я делал меньше и считал, что выполняю титаническую работу. Теперь, когда работаю в разы больше, считаю, что могу еще. Все познается в сравнении.

от музыки к мыслям вслух. Ничего в этом мире интересного для нас не произойдет без нашего внимания и участия. Поэтому стоит взбодриться, отказаться от повседневной хандры и устремиться к высоким целям.

0: А?
1: Реальный шансон.
2: Йоу, на связи радиоведущий. Если вы сейчас планируете путешествие в Турцию или уже отдыхаете в Анталье, слушайте внимательно, это реально важно. В ближайшее время Анталью накроет безумная жара. Столбик термометра может подняться до плюс 52. Турецкий метеоролог Ихсан Юрташ предупреждает, температура может стать критической. Риск лесных пожаров сейчас просто зашкаливает. Так что если вы там, пожалуйста, не геройствуйте под прямыми лучами. Прячьтесь в помещениях с кондиционером. Пейте много воды и даже не думайте разводить огонь на природе. Любая искра сейчас может привести к большой беде. Для справки, Турция плавится под волной аномальной жары еще с конца июня. За последние недели крупные пожары уже полыхали в нескольких районах. Берегите себя и обязательно предупредите друзей, которые сейчас в Турции или собираются туда поехать.
3: Звезды с неба, конечно, слова, но и так, если даже покатит, если все, что украл я, помножить на два, так и то на бриллианты не хватит. Если все, что украл я, помножить на два,

попроще, о наследстве каком не слыхать, ни на трезвом глазу, ни с похмелья. Это ж надо две жизни, как лошадь пахать.

Озвучу любопытный факт. Суммарная длина всех связей нейронов в мозге человека может достигать более 1 000 000 километров. Но тут, наверное, как повезет.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Все в мире происходит под музыку. Она раскручивает колесо времени, которое с понедельника по воскресенье очень быстро крутится. Убежать из аврала задач или проигнорировать важные дела сегодня, наверное, не получится. Уже скоро начнется долгожданный летний вечер, а до этого времени нужно все успеть. Музыка на любимой волне обязательно составит вам компанию.
2: Женщина. Семейное существо. Мысль я родил невинную, поджигаю в трубочке вещество и затяжку делаю длинную. Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится.

мы все мужчины-физкультурники. На зарядку рано всегда встаем. Но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить женщины за вас. Вся жизнь теперь выясняется, по физкультуре не зачет, без женщин мужик упражняется, а при женщинах пьет. И дети подрастают, как заросли, особи встречаются редкие. Пообщаться хочется к старости, но редко они видятся с предками. Думаешь, они наша пенсия? Весело глядя, улыбаются, но потом то танцы, то сессия, и глядишь уже, размножаются.

0: «Реальный шансон».
1: Музыка на паузу, мысли на плей. Механические часы, как погонщик времени. Неутомимая секундная стрелка, словно хлыст, гонит его вперед. А оно обреченно бежит со всех ног, унося в повозке впечатлений лучшие моменты нашей жизни. Но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди.
2: Как на улице, на новой, на Басманной, три упитанных холеных полисмена в рань такую уж кого-то поджидали и в томлении страстном руки потирали. А

0: все.
1: Места часто бывает маловато, даже в отношениях. Например, вам говорят, что вас слишком много в этих самых отношениях. Все очень просто. Кому-то элементарно не хватает места в этой связи. Возможно, нарисовался любовный треугольник. И мы сразу якобы перестали развиваться, нам нужно накачать пресс и срочно похудеть. И, безусловно, больше зарабатывать. Проходили мы такое. В отношениях участвуют двое. И женщина, и мужчина. Поэтому вкладываться в них необходимо каждому человеку, независимо от пола.

тобою, милая, годы не разлучим. Я к тебе, любимая, прикипел навек. Мне с тобою день и час, даже миг не скучен. Ты мой самый ласковый в жизни.

Я с тобою, милая, в омут с головою. Я к тебе, любимая, хоть на край земли. Мне все время хочется пить любовь с тобою и любовью этой душу веселить. Все букеты мира из красивых

0: Большое всем спасибо за компанию. Время быстро пролетело, но все было со смыслом. Далее с вами в эфире мои коллеги. Чао, какао и до скорого.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет –

0: пусть другие пропоют.
1: Это радио «Шансон», у микрофона Андрей Лобанов. Всем доброго вечера. Александр Новиков только что провел нам такую глубокую экскурсию по городу древнему, что мы тут чуть не заблудились в переулках истории и не спросили милостыню у князя Владимира. Спасибо за краеведение, Александр Васильевич. Но пока мы любовались архитектурой и грустили о вечном, на связь уже готовится выйти Виктор Забродин с новостями из современного мира. Хватит смотреть под ноги на брусчатку. Пора поднимать глаза на симпатичных девчонок. Да, на смену историческому эпосу приходит дворовая лирика. Встречайте главную героиню сентября, да и вообще любого времени года. Просто девчонка.

Юрий Барабаш учит нас ходить осторожно, но правильно. Скоро зима, будет скоро скользко, но пока что только готовимся. Стас Михайлов далее в эфире. Я жду звонка. Я пока что, дорогие друзья, звонков от вас не жду, ну а написать можете. Мобильные выходные продолжаются. Что-то еще наверняка успею зачитать в эфире.

Да, дорогие друзья, мокрые облака, чепик в эфире только что самого душевного радио. А, кстати, участница всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» 14 ноября, не пропустите. Но помните, вам должно быть более 12 лет.

0: Реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Наверняка многие, так же, как и я, не знали, что такое цвет шафрана. Так вот, дорогие друзья, это насыщенно желто-оранжевый оттенок, напоминающий цвет высушенных рыльев цветка шафрана посевного. А вот что такое шафран посевной, мы с вами уже разберемся в следующий раз. Андрей Лобанов был этот вечер с вами. Радио Шансон. Оставайтесь дальше на волнах самого душевного. До встречи.

полушалка, объяты все январским сном, а у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето,

не теряю. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо, захворала сынок, знать готовить белье, уж подходит мне срок. Только прежде чем в путь, мне хотя бы

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит ли боль?

или просто слегка. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бочее шагал.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: сладкого. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны. Стали оба мы скалолазами.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
7: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

товарищ слег, быть может и не дуг, до этого нет дела никому. Отдыхал я на этом асфальте, доложу это вам не на Мальте. Все гудят, замедляют движение, а кричат, видно, в знак уважения. И всюду сказки, россказни подружки, и тешит разговорами старушки. Все

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

за то, что хочешь и есть, и пить, иметь свой хлеб и чашку чая. Чем Бог послал друзей, встречая, за все приходится платить. За то, что хочешь пошутить, не замирая от испуга, косясь с опаскою на друга, за все приходится платить. За то, что хочешь быть собой, собою быть, а не казаться, не унижать, не унижаться. Платить приходится судьбой. Платить приходится.

за то, что хочешь полюбить, без вычислений расчета, не став героем анекдота, за все приходится платить. За то, что хочешь просто жить, без разносолов и амбиций, не выделяться, не стремиться, за все приходится платить. За то, что хочешь быть собой, собою быть, а не казаться, не унижаться, не унижаться, платить приходится судьбой. Платить приходится судьбой.

пачка плиточного чая, ржаного корка и кубинский сахарок, чайчий пирог для зэка, как ворота рая, для кайфа полного еще и костерок.

к лишениям терпеливый. Все-таки лагерь это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами даже ксивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только ночью. Здесь каторжанин вольный только лишь во сне.

я черную розу, эмблему печали. В тот памятный вечер тебе преподнес. Мы оба сидели, мы оба молчали, нам плакать хотелось.

плакать хотелось, но не было слез. В оркестре играет гитара о розе, шумит полупьяный ночной ресторан. Ну что же ты смотришь?

недопитый, шампанским бокал. Любил я когда-то цыганские пляски и пару гнедых

как бы хотелось начать все сначала, забыть все, что было.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
5: ОРВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской, Покупатовский, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 34 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
8: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

курятнике. Катька пишет письма мне про любовь. Губы пухлые, конфетки ярко-красные, да кривятся, да еще в кровь кусаются. В спину Катьки малолетки слухи гадкие, что нашла ты в нем, акстись, ты ж красавица. У соседки малолетки Катьки, Катеньки, глазки слезы, сны занозы, с кляксой ручка нервная, а мне в погонах почтальон аккуратненький письма носит, и читаю их не первые.

и душа, как рыба в сетке, бьется, мается. И глаза, как снегири, по зиме огнем. Кудри Катьки, малолетки, в сон провалятся и запутаются пальцы мне живьем.

так и танцуют на мозгах буквы акробатики. Кать, Кать, Кать, Кать, Кать, Кать, Кать, Кать, Катька, Катенька.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Сколько женщин, да все не то. Мне писать не в последний раз.

Эти роли имеют смысл, если к Богу пришли сквозь боль. Птицы

вокал. Просто лириком с детства был. Не хочу я знать свой финал.

Собираются птицы из разных заморских стран. А здесь, далеко за границей, для русских есть ресторан. Оркестр играет с подмостков, знакомые песни звучат. Но там у столов березки, березы там в катках стоят. Приходят туда степенно,

тоска по просторам России, нахлынув горло, сожмет. И вспомнится детство, и слезы покатятся вдруг из глаз.

Аленушка, Аленушка, Алена сероглазая, ты сказку мне, Аленушка, рассказывай, рассказывай, одним движением ресниц расскажет мне Алена о стаях.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

что же ты? Мы будем. Но не надо. Слышишь? Не плачь. Все хорошо. Ведь я с тобой.

с тобой мы, мама, постарели. Ну что же мы стоим, веди домой.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I live. Yeah.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

От меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины, горько тает любовь безответная.

Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

терпенье мое и склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальный я? Условия, в общем, в колее нормальные.

задним мешать, по чужой колье проезжать. Вот ты ко мне пришла, беда, стартер заел, теперь уж это не езда, а ерзанье. И надо бы выйти подтолкнуть, но прыти нет.

только моя. Выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Народ. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал!
7: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
6: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
7: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят!
6: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
7: Только пипедастр с собой захвати.
8: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
10: Выбирай.
11: Выбирай. Выбирай.
10: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Вайбер, маме по видеосвязи. Привет, ну как вы там, нормально? Мы скоро заскочим. Отцу привет передавай, скажи, что мчим по трассе. Эх, настроение хорошее.

0: бар. Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: ночка лунная.
1: Темная ночка на радио Шансон.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.